0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Траше принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений им недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь «Словакия Тревел». По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона – это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления за май этого года, число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономические впечатления. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтов-Скомара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Slovakia Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется Управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программа к стему вирочью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла или из иных.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам král где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плацу на ден за туто тяжку роботу».
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
2: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
3: Мы
1: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу Кату мрску, а лениву.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a aj anketa Slovenka...
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: С зачатку мы мусили ословать разные конференции, разные...
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное – если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
2: Провозглашение итогов анкеты «Словенка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, что аби была тогда, аби было облечение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
2: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенева стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Раши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений им недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь Словакия Тревел. По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления, за май этого года число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономические впечатления. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтов-Скомара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Slovakia Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программа к стему выручью Словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. Сказка перед сном или вечерняя сказка. Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сван. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худобный человек при hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám král kde si šiel po tej ceste a opýtal sa ho. Povedže mne ty, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu?
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысячи сказок.
2: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу кату, мрзку, а ленивую.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия International.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Этот напад пришел вообще перед 17 роками, а и анкета Словенка.
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: Со зачатку мы мусили ословать разные конференции,
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
2: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
2: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банска Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Раши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений и недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь Словакия Тревел. По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным Статуправления, за май этого года число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономические впечатления. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтов-Скомара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Slovakia Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется Управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программа к стему выручью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивана или из иных.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной приложенности коллегиня награвала.
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте приекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам král где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плату на ден за туто тяжку роботу».
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
2: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так: «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Анечку пекну, роботну, другу коту мрзку, а ленивую.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a anketa Slovenka...
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: За зачатку мы мусили ословать разные конференции,
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
8: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было облачение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
8: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Раши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений им недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь Словакия Тревел. По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления, за май этого года число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономическое впечатление. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтов-Скомара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Slovakia Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программа к стему выручью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. Сказка перед сном или вечерняя сказка. Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны, представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сван. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám král kde si šiel po tej ceste a opýtal sa ho. Povedže mne tým, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu.
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Петра Карпинского.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
2: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
3: Мы
1: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу кату, мрзку, а лениву.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Этот напад пришел вообще перед 17 роками, а и анкета Словенка.
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: С зачатку мы должны ословать разные конференции,
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
2: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
2: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банска Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Словакией и Китаем. Он видит потенциал прежде всего в современных технологиях, автомобильной промышленности и новых китайских инвестициях в Словакию. В ходе переговоров также обсуждались отношения между ЕС и Китаем, при этом обе стороны поддержали диалог и отвергли торговые войны. В среду 29 июля в Братиславе состоялась многочасовая рабочая встреча президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заеда Аль-Нахаяна и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. Они договорились о конкретном сотрудничестве в рамках инфраструктурного проекта на реке Дунай в столице, а также о продолжении проектов, начатых в сфере оборонной промышленности. Мы также обсудили проект государственно-частного партнерства в словацком сельском хозяйстве, связанный с ирригацией, и возможность привлечения инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов в словацкую курортную индустрию под государственным контролем, сообщил Фицо. Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия оценит, достигла ли Словакия контрольного пункта плана обновления, касающегося реформы национальных парков. Экологические организации Словакии указывают на то, что правительство до сих пор не отменило проблемные пункты в трех резолюциях, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа считает, что утвержденное зонирование угрожает реформе национальных парков и финансированию в рамках плана обновления, в то время как министр Томаш Тараба отвергает его заявление и настаивает на том, что управление лесами должно быть передано национальным паркам. Видение прогрессивной Словакии о создании единого избирательного блока пока не реализовано, поскольку большинство оппозиционных партий, включая САС, КДХ и Венгерский альянс, хотят баллотироваться независимо. В то же время беспартийный депутат Яна Бита Цыганикова и бывший председатель САС Рихард Сулик ведут переговоры о возможном избирательном сотрудничестве с движением Бориса Колора «Мы – семья», решение по которому должно быть принято не позднее сентября. Бывшие министры юстиции Мария Коликова и Вильям Карас спорят о готовности реформы уголовного судопроизводства. Вильям Карас из КДХ утверждает, что проект не был доработан и отсутствовал достаточный консенсус экспертов. Мария Коликова из САС возражает, заявляя, что проект прошел надлежащую подготовку и обсуждение. В конечном итоге реформа не была реализована после смены правительства. По состоянию на конец июня в словацких школах было зарегистрировано 9882 беженца из Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования. Ведомство отмечает, что многие украинские дети уже получили временный или постоянный вид на жительство, поэтому они не включены в эту статистику, хотя и продолжают посещать школу. Если школа не принимает ребенка из-за нехватки мест, региональное управление образования обеспечит его зачисление в другую школу. Из-за низкого уровня Дуная суда с большой осадкой не могут проходить по некоторым участкам, поэтому они ожидают в портах и на якорных стоянках. В целях экономии воды также были скорректированы правила судоходства через плотину Габчикова. Эти меры будут действовать до улучшения гидрологической ситуации. В Терхове начался 64-й ежегодный фольклорный фестиваль «Дни Янушика». В рамках международного фольклорного фестиваля на 10 сценах и в 32 программных блоках выступят около 1650 исполнителей из Словакии, Чехии, Греции, Кении и Польши. Как сообщил главный драматург фестиваля «Дни Янушика» Петер Чабадай, ключевым словом фестиваля, который продлится до 2 августа в этом году, является термин «память» с подзаголовком «ценность традиции». Игроки Братиславского Слована вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов после домашней ничьей 1-1 с Иберией Тбилиси. Они выиграли по сумме двух матчей со счетом 3-1. Также они обеспечили себе минимальное участие в групповом этапе Лиги конференций. Их следующим соперником станет чемпион Швеции Мьёльби.
0: Тема дня.
2: В медицинском саду Братиславы вновь заработал лебединый фонтан. Одна из главных достопримечательностей исторического парка подверглась реставрации художественных элементов и масштабной модернизации технической инфраструктуры. Об этом сообщила администрация городской части Старое Место, добавив, что реконструкция сохранила первоначальный облик фонтана и одновременно создала условия для его надежной работы в последующие годы. Лебединый фонтан наряду с двумя питьевыми фонтанчиками создан в мастерской академического скульптора Павла Микшика. В этом году исполняется 40 лет с момента их установки в медицинском саду. Их реставрация является частью долгосрочной программы возрождения сада, цель которой – сохранить историческую ценность парка и одновременно повысить его устойчивость к последствиям изменения климата, заявили в местных органах власти. Ревитализация медицинского сада и реставрация лебединого фонтана осуществляются в рамках двух отдельных проектов, поддерживаемых программой «Словакия» в рамках конкурса на поддержку развития элементов зеленой и водной инфраструктуры в городах и других населенных пунктах. Проект также включает в себя дендрологическую обработку деревьев, посадку 30 местных видов деревьев, реставрацию питьевых фонтанчиков, реставрацию бронзовых лебедей и структурные изменения в машинном отделении фонтана. В рамках взаимосвязанного проекта была проведена реставрация и модернизация водной инфраструктуры лебединого фонтана, включая замену труб, технологий, форсунок, а также восстановление дна фонтана с использованием нового гранитного покрытия. Руководство городской части Старое Место объявило о продолжении реставрации сада. Со второй половины августа начнутся работы по восстановлению исторической зелени, включая обновление газонов и клумб, посадку живых изгородей и строительство новой ирригационной системы, подключенной к двум колодцам. Общие расходы по первому проекту, по оценке городской части, составили 339 тысяч евро, из которых невозвратный финансовый взнос превысил 288 тысяч евро. Старое Место внесло в финансирование проекта 51 тысячу евро. Общие расходы по второму проекту составляют почти 734 тысячи евро. При этом сумма невозвратного финансового взноса превышает 623 тысячи евро.
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона в студии «Радио Словакия Интернешнл» автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующий сюжет. Сегодня мы продолжим рассказ о словацких ученых современности. Мы познакомим вас с профессором Зденеком Махалой, который занимается исследованиями свойств холодной плазмы. В Институте геотехники Словацкой академии наук разработали и запатентовали технологию очистки токсичных вод. Подробностями с нами поделилась научный сотрудник института Зузана Бартова. Такой будет наша дальнейшая программа, друзья. Надеемся, что ближайшие минуты вы проведете в компании с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
3: Сегодня, друзья, мы продолжим знакомство с современной словацкой наукой и ее достижениями. Профессор, доктор наук Зденко Махала с факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе является ведущим словацким ученым, занимающимся исследованиями холодной атмосферной плазмы и ее применением. Он согласился ответить на наши вопросы. Во-первых, что такое вообще плазма, с которой он работает, и чем она может нам помочь?
4: Плазма, которой я занимаюсь в выискуме, это четвертое скупенство.
2: Плазма, которую я изучаю, это четвертое состояние вещества, создаваемое электрическими разрядами. Это ионизированный газ, обладающий определенными свойствами. Мы здесь говорим не о плазме крови. Мы используем тот факт, что образуется множество реактивных частиц, в основном окисляющих, которые затем можно использовать, например, для разложения загрязняющих веществ в воде или воздухе, или для уничтожения микроорганизмов. Таким образом, это очень реактивная среда, которую мы используем в различных приложениях.
3: В ваших исследованиях электрический разряд может разрушать бактерии, пестициды, остатки лекарственных препаратов в воде. Означает ли это, что однажды мы сможем очищать сточные воды без использования агрессивных химикатов?
4: О то-то саправе снажиме. Это такое решение, я бы сказал, зеленое.
2: Именно этого мы и пытаемся добиться. Это решение, я бы сказал, экологичное в том смысле, что мы не используем никаких химикатов. Частицы, которые создает плазма, являются очень сильными окислителями, но они недолговечны. Они разлагаются и не остаются, скажем так, в воде. Это решение позволяет удалять остатки лекарств, пестицидов из воды, микроорганизмов или загрязняющих веществ из воздуха без каких-либо химических остатков.
3: Большое внимание привлекает к себе и плазменно-активированная вода, способная стимулировать рост растений. Может ли это стать экологичной альтернативой классическим удобрениям?
4: Так, можем, так трошку бы сам то так развинул. Мы эту плазму вытвариваем в плинах.
2: Могу немного подробнее рассказать об этом. Мы создаем плазму в газах, в основном в воздухе. Воздух содержит кислород и азот, и из кислорода образуются реактивные частицы, обладающие окислительными свойствами. Кроме того, мы можем включать азот из атмосферы в различные формы, например, в воду, которую затем могут использовать растения. Таким образом, мы можем создавать электрические разряды, которые преимущественно производят окисляющие частицы, когда нам нужно уничтожить микроорганизмы или разрушить сложные молекулы пестицидов или фармацевтических препаратов. Или же мы можем проводить процесс немного по-другому, так чтобы он в основном включал азот, и потом, когда этот азот включен в воду в виде нитратов, растения могут использовать его для своего роста.
4: Это такой environmentally friendly процесс.
2: Это своего рода экологически чистый процесс, в котором мы используем возобновляемую энергию и добавляем в воду азот, который могут использовать растения, или проводим очистку воды. Мы даже пытаемся интегрировать этот процесс, при котором сначала плазмой очищаем загрязненную воду с помощью процессов окисления, а затем одновременно активируем ее. Таким образом, из изначально загрязненной воды создается плазменно активированная вода, которую мы используем в качестве удобрения для растений.
3: Господин профессор, ваша работа объединяет физику, химию, биологию, медицину. Как вы считаете, в какой области плазма может оказать наибольшее практическое влияние на повседневную жизнь людей в ближайшие годы?
4: Одна это то выжитие в полном господарстве, выжитие плазмовой электрической цесты.
2: Итак, первое применение в сельском хозяйстве – использование плазменного электрического тока для внесения азота вместо химического процесса производства азотных удобрений. Второе – в охране окружающей среды, особенно для очистки воды. Третье – очистка воздуха, особенно в помещениях, когда мы одновременно очищаем и обеззараживаем воздух. Предлагаемое нами плазменное решение очень эффективно против различных типов загрязняющих веществ, будь то бактерии, вирусы, грибки, а также химические вещества, загрязняющие воздух. Это решение применимо для будущих космических миссий, рециркуляции воздуха, деконтаминации воздуха на будущих станциях, будь то на Луне или на Марсе. Поэтому мы также запускаем эту технологию в связи с космическими исследованиями.
4: Ну а третье – это медицинское využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov.
2: Третье применение – медицинское. Заживление ран, особенно у диабетиков и пожилых людей, для которых антибиотики или некоторые стандартные методы лечения уже неэффективны. Другое применение в медицине – лечение рака, поскольку, как оказалось, плазменное воздействие может избирательно уничтожать плоские клетки в опухолях, а в некоторых протестированных нами моделях опухолей оно лишь в небольшой степени воздействует на нормальные клетки. Таким образом, это избирательный метод уничтожения опухолевых клеток. В этой области еще требуется много исследований и клинических испытаний, но коллеги, работающие в этом направлении по всему миру, уже добились очень хороших результатов.
3: О своих исследованиях холодной плазмы рассказал профессор факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе, доктор наук Зденко Махала.

0: Дорогие слушатели, в эфире программа «Словакия сегодня» у микрофона Алена Ганева. Далее мы предлагаем вашему вниманию научно-экологический сюжет.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: С апреля 2006 года существует общенациональный проект «Системное выявление экологической нагрузки в Словацкой республике», благодаря которому было выявлено 1800 объектов, загрязненных различными химическими веществами в результате длительной деятельности человека, из которых около 1200 представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Само собой, недостаточно их выявить, необходимо устранить, но это не такое уж простое дело, говорит научный сотрудник Института геотехники Словацкой академии наук Зузана Бартова.
2: Мы занимаемся разработкой технологий по устранению последствий исторической, промышленной и коммерческой деятельности, включающей в себя экологическую нагрузку. Она возникла, скажем, от бывших заводов, а также от нашей исторической горнодобывающей деятельности. И таких объектов в Словакии много.
0: Зузана Бартова и ее коллеги используют запатентованную технологию очистки подобных загрязнений окружающей среды. Мы попросили ее объяснить популярно нашим слушателям, в чем заключается эта технология.
2: Это электрохимическая оксидация и использование электрического тока для удаления загрязнений органического происхождения. Таким образом, это специально разработанная технология для удаления токсичных вод, находящихся на территории свалки в районе Братиславы в Ракуне и вытекающих из расположенного там полигона опасных отходов. Там захоронено большое количество органических веществ, оставшихся от бывших промышленных предприятий, на которых в основном производились различные виды пестицидов. В прошлом даже взрывчатые вещества, а также химикаты для резиновой промышленности. В настоящее время эти отходы представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека.
0: Итак, ученые из Института геотехники предложили технологию, которую также запатентовали для решения этой конкретной большой проблемы в Братиславе. Почему срочно необходимо решать эту проблему и почему именно с помощью этой технологии, продолжит Зузана Бартова.
2: Эти воды, вытекающие из полигона токсичных отходов во Вракуне, попадают в грунтовые воды, которые, в свою очередь, через подземные потоки постепенно попадают в воды Житного острова, который, безусловно, является крупнейшим источником питьевой воды в Словакии. Благодаря нашей технологии мы можем очищать эти токсичные воды до того, как они попадут в грунтовые воды, и просто разлагать содержащиеся в них органические загрязнения с помощью электрического тока.
0: Новая технология не только работает в лабораторных условиях, она уже была опробована на месте в полурабочем режиме. Чего на самом деле не хватает для того, чтобы она была внедрена для нормальной эксплуатации, чтобы непрерывно очищать токсичную воду?
2: Эта технология работает в том случае, если все загрязнение ограничено. В нашем случае мы можем представить это как инкапсуляцию всего полигона, то есть создание подземной герметизирующей стены, которая будет гарантировать, что вода перестанет поступать на этот полигон. И в то же время та вода, которая там находится и которая каким-то образом туда попадет, будет вытекать только через наши очистные сооружения. И таким образом вся вода, которая попадет обратно в окружающую среду, уже будет соответствовать нормам для поверхностных стоков.
0: Запатентованная словацкими учеными технология была разработана для решения конкретной проблемы в Братиславе. Но ведь ее можно использовать и в других местах для решения других проблем загрязнения аналогичного типа.
2: Конечно, эта электрохимическая оксидация является очень эффективным методом в целом для разложения органических веществ. Можно сказать, что к таким веществам относятся, например, различные лекарства, такие как антибиотики или же контрацептивы. Это действительно большая проблема с содержанием этих веществ в сточных водах. Такой реактор или такой процесс очистки был бы очень подходящим, например, для применения непосредственно на очистных сооружениях, которые имеют дело с водой из больниц. то есть его было бы лучше всего установить непосредственно рядом с источником загрязнения, где концентрация препаратов очень высока, и эффективность метода была бы самой высокой.
0: Кроме очистки сточных вод, поступающих из больниц, метод электрохимической оксидации может быть эффективен при очистке шахтных вод.
2: Шахтные воды – это другой тип загрязнения, с которым мы сталкиваемся как общество. По сути, такая электрохимическая деградация здесь невозможна, поскольку это неорганическое загрязнение. Это загрязнение металлами, и в этом случае мы хотели бы изъять эти металлы из воды, многие из которых, кстати, имеют действительно высокую ценность. Их можно было бы использовать для дальнейшей переработки. Для решения этой проблемы мы предлагаем технологию, которая немного отличается от решения органического загрязнения. По сути, это будет модульная установка очистки для таких сточных шахтных вод, где отдельные металлы можно было бы выборочно получать на отдельных этапах.
0: Речь идет о действительно редких металлах и, соответственно, дорогих.
2: Эти металлы часто имеют высокую ценность, поскольку входят в список так называемого критического и стратегического сырья и имеют большое значение как для отдельных стран, так и для Европейского Союза в целом. Они используются в основном в технологиях, и их запасы в мире ограничены. Если их где-то и находят, то зачастую в странах, где, можно сказать, цепочки поставок не самые надежные. Поэтому Европейский Союз, безусловно, заинтересован в нашей независимости и самодостаточности в этой области. А использование отходов горнодобывающей промышленности – один из способов достижения этого.
0: Как мы знаем и говорили об этом в своих передачах, очень серьезным является экологическое состояние реки Слана. В результате добычи полезных ископаемых на руднике Нижнеслана она загрязнена опасными металлами, такими как мышьяк, железо и марганец. Положение в регионе оценивается как экологическая катастрофа. Воды реки стали желтыми, погибла вся рыба и прочая живность. Стоит ли рассчитывать на помощь вышеупомянутой технологии в этом конкретном случае?
2: Это, безусловно, возможно. И именно на водах реки Слана, который уже третий год загрязняется минерализованными водами бывшего горнодобывающего предприятия. Мы разрабатываем технологию для этой воды, из которой мы могли бы получить такое важнейшее сырье, как марганец, кобальт, никель или магний.
0: И последний вопрос. Это уникальная словацкая технология или же наши ученые освоили существующую технологию?
2: Это известные технологии, которые мы адаптируем к тем водам, с которыми работаем в настоящее время. В нашем отделе минеральной биотехнологии мы разрабатываем технологии, которые, как следует из названия, являются биотехнологиями, и поэтому мы часто используем метаболизм микроорганизмов и бактерий. Возможно, именно это делает нашу технологию уникальной. Мы стараемся использовать как можно меньше химикатов и сочетаем уже известные технологии с нашими собственными исследованиями, чтобы разработать решение, которое будет соответствовать данной конкретной экологической нагрузке.
0: Теперь остается пожелать, чтобы усилия ученых были поддержаны всеми, от кого может зависеть внедрение технологии в жизнь. От государственных органов до руководства промышленных предприятий того же рудника Нижнеслана.

0: Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. С вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Словакией и Китаем. Он видит потенциал прежде всего в современных технологиях, автомобильной промышленности и новых китайских инвестициях в Словакию. В ходе переговоров также обсуждались отношения между ЕС и Китаем, при этом обе стороны поддержали диалог и отвергли торговые войны. В среду 29 июля в Братиславе состоялась многочасовая рабочая встреча президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заеда Аль-Нахаяна и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. Они договорились о конкретном сотрудничестве в рамках инфраструктурного проекта на реке Дунай в столице, а также о продолжении проектов, начатых в сфере оборонной промышленности. Мы также обсудили проект государственно-частного партнерства в словацком сельском хозяйстве, связанный с ирригацией, и возможность привлечения инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов в словацкую курортную индустрию под государственным контролем, сообщил Фицо. Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия оценит, достигла ли Словакия контрольного пункта плана обновления, касающегося реформы национальных парков. Экологические организации Словакии указывают на то, что правительство до сих пор не отменило проблемные пункты в трех резолюциях, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа считает, что утвержденное зонирование угрожает реформе национальных парков и финансированию в рамках плана обновления, в то время как министр Томаш Тараба отвергает его заявление и настаивает на том, что управление лесами должно быть передано национальным паркам. Видение прогрессивной Словакии о создании единого избирательного блока пока не реализовано, поскольку большинство оппозиционных партий, включая САС, КДХ и Венгерский альянс, хотят баллотироваться независимо. В то же время беспартийный депутат Яна Бита Цыганикова и бывший председатель САС Рихард Сулик ведут переговоры о возможном избирательном сотрудничестве с движением Бориса Колора «Мы – семья», решение по которому должно быть принято не позднее сентября. Бывшие министры юстиции Мария Коликова и Вильям Карас спорят о готовности реформы уголовного судопроизводства. Вильям Карас из КДХ утверждает, что проект не был доработан и отсутствовал достаточный консенсус экспертов. Мария Коликова из САС возражает, заявляя, что проект прошел надлежащую подготовку и обсуждение. В конечном итоге реформа не была реализована после смены правительства. По состоянию на конец июня в словацких школах было зарегистрировано 9882 беженца из Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования. Ведомство отмечает, что многие украинские дети уже получили временный или постоянный вид на жительство, поэтому они не включены в эту статистику, хотя и продолжают посещать школу. Если школа не принимает ребенка из-за нехватки мест, региональное управление образования обеспечит его зачисление в другую школу. Из-за низкого уровня Дуная суда с большой осадкой не могут проходить по некоторым участкам, поэтому они ожидают в портах и на якорных стоянках. В целях экономии воды также были скорректированы правила судоходства через плотину Габчикова. Эти меры будут действовать до улучшения гидрологической ситуации. В Терхове начался 64-й ежегодный фольклорный фестиваль «Дни Янушика». В рамках международного фольклорного фестиваля на 10 сценах и в 32 программных блоках выступят около 1650 исполнителей из Словакии, Чехии, Греции, Кении и Польши. Как сообщил главный драматург фестиваля «Дни Янушика» Петер Чабадай, ключевым словом фестиваля, который продлится до 2 августа в этом году, является термин «память» с подзаголовком «ценность традиции». Игроки Братиславского Слована вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов после домашней ничьей 1-1 с Иберией Тбилиси. Они выиграли по сумме двух матчей со счетом 3-1. Также они обеспечили себе минимальное участие в групповом этапе Лиги конференций. Их следующим соперником станет чемпион Швеции Мьёльби.
0: Тема дня.
2: В медицинском саду Братиславы вновь заработал лебединый фонтан. Одна из главных достопримечательностей исторического парка подверглась реставрации художественных элементов и масштабной модернизации технической инфраструктуры. Об этом сообщила администрация городской части Старое Место, добавив, что реконструкция сохранила первоначальный облик фонтана и одновременно создала условия для его надежной работы в последующие годы. Лебединый фонтан наряду с двумя питьевыми фонтанчиками создан в мастерской академического скульптора Павла Микшика. В этом году исполняется 40 лет с момента их установки в медицинском саду. Их реставрация является частью долгосрочной программы возрождения сада, цель которой – сохранить историческую ценность парка и одновременно повысить его устойчивость к последствиям изменения климата, заявили в местных органах власти. Ревитализация медицинского сада и реставрация лебединого фонтана осуществляются в рамках двух отдельных проектов, поддерживаемых программой «Словакия» в рамках конкурса на поддержку развития элементов зеленой и водной инфраструктуры в городах и других населенных пунктах. Проект также включает в себя дендрологическую обработку деревьев, посадку 30 местных видов деревьев, реставрацию питьевых фонтанчиков, реставрацию бронзовых лебедей и структурные изменения в машинном отделении фонтана. В рамках взаимосвязанного проекта была проведена реставрация и модернизация водной инфраструктуры лебединого фонтана, включая замену труб, технологий, форсунок, а также восстановление дна фонтана с использованием нового гранитного покрытия. Руководство городской части Старое Место объявило о продолжении реставрации сада. Со второй половины августа начнутся работы по восстановлению исторической зелени, включая обновление газонов и клумб, посадку живых изгородей и строительство новой ирригационной системы, подключенной к двум колодцам. Общие расходы по первому проекту, по оценке городской части, составили 339 тысяч евро, из которых невозвратный финансовый взнос превысил 288 тысяч евро. Старое Место внесло в финансирование проекта 51 тысячу евро. Общие расходы по второму проекту составляют почти 734 тысячи евро. При этом сумма невозвратного финансового взноса превышает 623 тысячи евро.
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона в студии «Радио Словакия Интернешнл», автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующий сюжет. Сегодня мы продолжим рассказ о словацких ученых современности. Мы познакомим вас с профессором Зденеком Махалой, который занимается исследованиями свойств холодной плазмы. В Институте геотехники Словацкой академии наук разработали и запатентовали технологию очистки токсичных вод. Подробностями с нами поделилась научный сотрудник института Зузана Бартова. Такой будет наша дальнейшая программа, друзья. Надеемся, что ближайшие минуты вы проведете в компании с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
3: Сегодня, друзья, мы продолжим знакомство с современной словацкой наукой и ее достижениями. Профессор, доктор наук Зденко Махала с факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе является ведущим словацким ученым, занимающимся исследованиями холодной атмосферной плазмы и ее применением. Он согласился ответить на наши вопросы. Во-первых, что такое вообще плазма, с которой он работает, и чем она может нам помочь?
4: Плазма, которой я занимаюсь в выискуме, это четвертое скупенство.
2: Плазма, которую я изучаю, это четвертое состояние вещества, создаваемое электрическими разрядами. Это ионизированный газ, обладающий определенными свойствами. Мы здесь говорим не о плазме крови. Мы используем тот факт, что образуется множество реактивных частиц, в основном окисляющих, которые затем можно использовать, например, для разложения загрязняющих веществ в воде или воздухе, или для уничтожения микроорганизмов. Таким образом, это очень реактивная среда, которую мы используем в различных приложениях.
3: В ваших исследованиях электрический разряд может разрушать бактерии, пестициды, остатки лекарственных препаратов в воде. Означает ли это, что однажды мы сможем очищать сточные воды без использования агрессивных химикатов?
4: О то-то са праве снажиме. Это такое решение, би сам поведал, зеленое.
2: Именно этого мы и пытаемся добиться. Это решение, я бы сказал, экологичное в том смысле, что мы не используем никаких химикатов. Частицы, которые создает плазма, являются очень сильными окислителями, но они недолговечны. Они разлагаются и не остаются, скажем так, в воде. Это решение позволяет удалять остатки лекарств, пестицидов из воды, микроорганизмов или загрязняющих веществ из воздуха без каких-либо химических остатков.
3: Большое внимание привлекает к себе и плазменно-активированная вода, способная стимулировать рост растений. Может ли это стать экологичной альтернативой классическим удобрениям?
4: Так можем, так трошку бы сам то так развинул. Мы эту плазму вытвариваем в плинах.
2: Могу немного подробнее рассказать об этом. Мы создаем плазму в газах, в основном в воздухе. Воздух содержит кислород и азот, и из кислорода образуются реактивные частицы, обладающие окислительными свойствами. Кроме того, мы можем включать азот из атмосферы в различные формы, например, в воду, которую затем могут использовать растения. Таким образом, мы можем создавать электрические разряды, которые преимущественно производят окисляющие частицы, когда нам нужно уничтожить микроорганизмы или разрушить сложные молекулы пестицидов или фармацевтических препаратов. Или же мы можем проводить процесс немного по-другому, так чтобы он в основном включал азот, и потом, когда этот азот включен в воду в виде нитратов, растения могут использовать его для своего роста.
4: Это такой, как бы, environmentally friendly процесс.
2: Это своего рода экологически чистый процесс, в котором мы используем возобновляемую энергию и добавляем в воду азот, который могут использовать растения, или проводим очистку воды. Мы даже пытаемся интегрировать этот процесс, при котором сначала плазмой очищаем загрязненную воду с помощью процессов окисления, а затем одновременно активируем ее. Таким образом, из изначально загрязненной воды создается плазменно активированная вода, которую мы используем в качестве удобрения для растений.
3: Господин профессор, ваша работа объединяет физику, химию, биологию, медицину. Как вы считаете, в какой области плазма может оказать наибольшее практическое влияние на повседневную жизнь людей в ближайшие годы?
4: Одна это то выжитие в полном господарстве, выжитие плазмовой электрической цесты.
2: Итак, первое применение в сельском хозяйстве – использование плазменного электрического тока для внесения азота в место химического процесса производства азотных удобрений. Второе – в охране окружающей среды, особенно для очистки воды. Третье – очистка воздуха, особенно в помещениях, когда мы одновременно очищаем и обеззараживаем воздух. Предлагаемое нами плазменное решение очень эффективно против различных типов загрязняющих веществ, будь то бактерии, вирусы, грибки, а также химические вещества, загрязняющие воздух. Это решение применимо для будущих космических миссий, рециркуляции воздуха, деконтаминации воздуха на будущих станциях, будь то на Луне или на Марсе. Поэтому мы также запускаем эту технологию в связи с космическими исследованиями.
4: Ну а третье – это медицинское využitie. Одно – это гоение ран, главное у диабетиков.
2: Третье применение – медицинское. Заживление ран, особенно у диабетиков и пожилых людей, для которых антибиотики или некоторые стандартные методы лечения уже неэффективны. Другое применение в медицине – лечение рака, поскольку, как оказалось, плазменное воздействие может избирательно уничтожать плоские клетки в опухолях, а в некоторых протестированных нами моделях опухолей оно лишь в небольшой степени воздействует на нормальные клетки. Таким образом, это избирательный метод уничтожения опухолевых клеток. В этой области еще требуется много исследований и клинических испытаний, но коллеги, работающие в этом направлении по всему миру, уже добились очень хороших результатов.
3: О своих исследованиях холодной плазмы рассказал профессор факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе, доктор наук Зденко Махала.

0: Дорогие слушатели, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Далее мы предлагаем вашему вниманию научно-экологический сюжет.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: С апреля 2006 года существует общенациональный проект «Системное выявление экологической нагрузки в Словацкой Республике», благодаря которому было выявлено 1800 объектов, загрязненных различными химическими веществами в результате длительной деятельности человека, из которых около 1200 представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Само собой, недостаточно их выявить, необходимо устранить, но это не такое уж простое дело, говорит научный сотрудник Института геотехники Словацкой академии наук Зузана Бартова.
2: Мы занимаемся разработкой технологий по устранению последствий исторической, промышленной и коммерческой деятельности, включающей в себя экологическую нагрузку. Она возникла, скажем, от бывших заводов, а также от нашей исторической горнодобывающей деятельности. И таких объектов в Словакии много.
0: Зузана Бартова и ее коллеги используют запатентованную технологию очистки подобных загрязнений окружающей среды. Мы попросили ее объяснить популярно нашим слушателям, в чем заключается эта технология.
2: Это электрохимическая оксидация и использование электрического тока для удаления загрязнений органического происхождения. Таким образом, это специально разработанная технология для удаления токсичных вод, находящихся на территории свалки в районе Братиславы в Ракуне и вытекающих из расположенного там полигона опасных отходов. Там захоронено большое количество органических веществ, оставшихся от бывших промышленных предприятий, на которых в основном производились различные виды пестицидов. В прошлом даже взрывчатые вещества, а также химикаты для резиновой промышленности. В настоящее время эти отходы представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека.
0: Итак, ученые из Института геотехники предложили технологию, которую также запатентовали для решения этой конкретной большой проблемы в Братиславе. Почему срочно необходимо решать эту проблему и почему именно с помощью этой технологии, продолжит Зузана Бартова.
2: Эти воды, вытекающие из полигона токсичных отходов во Вракуне, попадают в грунтовые воды, которые, в свою очередь, через подземные потоки постепенно попадают в воды Житного острова, который, безусловно, является крупнейшим источником питьевой воды в Словакии. Благодаря нашей технологии мы можем очищать эти токсичные воды до того, как они попадут в грунтовые воды, и просто разлагать содержащиеся в них органические загрязнения с помощью электрического тока.
0: Новая технология не только работает в лабораторных условиях, она уже была опробована на месте в полурабочем режиме. Чего на самом деле не хватает для того, чтобы она была внедрена для нормальной эксплуатации, чтобы непрерывно очищать токсичную воду?
2: Эта технология работает в том случае, если все загрязнение ограничено. В нашем случае мы можем представить это как инкапсуляцию всего полигона, то есть создание подземной герметизирующей стены, которая будет гарантировать, что вода перестанет поступать на этот полигон. И в то же время та вода, которая там находится и которая каким-то образом туда попадет, будет вытекать только через наши очистные сооружения. И таким образом вся вода, которая попадет обратно в окружающую среду, уже будет соответствовать нормам для поверхностных стоков.
0: Запатентованная словацкими учеными технология была разработана для решения конкретной проблемы в Братиславе. Но ведь ее можно использовать и в других местах для решения других проблем загрязнения аналогичного типа.
2: Конечно, эта электрохимическая оксидация является очень эффективным методом в целом для разложения органических веществ. Можно сказать, что к таким веществам относятся, например, различные лекарства, такие как антибиотики или же контрацептивы. Это действительно большая проблема с содержанием этих веществ в сточных водах. Такой реактор или такой процесс очистки был бы очень подходящим, например, для применения непосредственно на очистных сооружениях, которые имеют дело с водой из больниц. то есть его было бы лучше всего установить непосредственно рядом с источником загрязнения, где концентрация препаратов очень высока, и эффективность метода была бы самой высокой.
0: Кроме очистки сточных вод, поступающих из больниц, метод электрохимической оксидации может быть эффективен при очистке шахтных вод.
2: Шахтные воды – это другой тип загрязнения, с которым мы сталкиваемся как общество. По сути, такая электрохимическая деградация здесь невозможна, поскольку это неорганическое загрязнение. Это загрязнение металлами, и в этом случае мы хотели бы изъять эти металлы из воды, многие из которых, кстати, имеют действительно высокую ценность. Их можно было бы использовать для дальнейшей переработки. Для решения этой проблемы мы предлагаем технологию, которая немного отличается от решения органического загрязнения. По сути, это будет модульная установка очистки для таких сточных шахтных вод, где отдельные металлы можно было бы выборочно получать на отдельных этапах.
0: Речь идет о действительно редких металлах и, соответственно, дорогих.
2: Эти металлы часто имеют высокую ценность, поскольку входят в список так называемого критического и стратегического сырья и имеют большое значение как для отдельных стран, так и для Европейского Союза в целом. Они используются в основном в технологиях, и их запасы в мире ограничены. Если их где-то и находят, то зачастую в странах, где, можно сказать, цепочки поставок не самые надежные. Поэтому Европейский Союз, безусловно, заинтересован в нашей независимости и самодостаточности в этой области. А использование отходов горнодобывающей промышленности – один из способов достижения этого.
0: Как мы знаем и говорили об этом в своих передачах, очень серьезным является экологическое состояние реки Слана. В результате добычи полезных ископаемых на руднике Нижнеслана она загрязнена опасными металлами, такими как мышьяк, железо и марганец. Положение в регионе оценивается как экологическая катастрофа. Воды реки стали желтыми, погибла вся рыба и прочая живность. Стоит ли рассчитывать на помощь вышеупомянутой технологии в этом конкретном случае?
2: Это, безусловно, возможно. И именно на водах реки Слана, которая уже третий год загрязняется минерализованными водами бывшего горнодобывающего предприятия. Мы разрабатываем технологию для этой воды, из которой мы могли бы получить такое важнейшее сырье, как марганец, кобальт, никель или магний.
0: И последний вопрос. Это уникальная словацкая технология или же наши ученые освоили существующую технологию?
2: Это известные технологии, которые мы адаптируем к тем водам, с которыми работаем в настоящее время. В нашем отделе минеральной биотехнологии мы разрабатываем технологии, которые, как следует из названия, являются биотехнологиями, и поэтому мы часто используем метаболизм микроорганизмов и бактерий. Возможно, именно это делает нашу технологию уникальной. Мы стараемся использовать как можно меньше химикатов и сочетаем уже известные технологии с нашими собственными исследованиями, чтобы разработать решение, которое будет соответствовать данной конкретной экологической нагрузке.
0: Теперь остается пожелать, чтобы усилия ученых были поддержаны всеми, от кого может зависеть внедрение технологии в жизнь. От государственных органов до руководства промышленных предприятий того же рудника Нижнеслана.

0: Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. С вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Словакией и Китаем. Он видит потенциал прежде всего в современных технологиях, автомобильной промышленности и новых китайских инвестициях в Словакию. В ходе переговоров также обсуждались отношения между ЕС и Китаем, при этом обе стороны поддержали диалог и отвергли торговые войны. В среду 29 июля в Братиславе состоялась многочасовая рабочая встреча президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заеда Аль-Нахаяна и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. Они договорились о конкретном сотрудничестве в рамках инфраструктурного проекта на реке Дунай в столице, а также о продолжении проектов, начатых в сфере оборонной промышленности. Мы также обсудили проект государственно-частного партнерства в словацком сельском хозяйстве, связанный с ирригацией, и возможность привлечения инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов в словацкую курортную индустрию под государственным контролем, сообщил Фицо. Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия оценит, достигла ли Словакия контрольного пункта плана обновления, касающегося реформы национальных парков. Экологические организации Словакии указывают на то, что правительство до сих пор не отменило проблемные пункты в трех резолюциях, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа считает, что утвержденное зонирование угрожает реформе национальных парков и финансированию в рамках плана обновления, в то время как министр Томаш Тараба отвергает его заявление и настаивает на том, что управление лесами должно быть передано национальным паркам. Видение прогрессивной Словакии о создании единого избирательного блока пока не реализовано, поскольку большинство оппозиционных партий, включая САС, КДХ и Венгерский альянс, хотят баллотироваться независимо. В то же время беспартийный депутат Яна Бита Цыганикова и бывший председатель САС Рихард Сулик ведут переговоры о возможном избирательном сотрудничестве с движением Бориса Колора «Мы – семья», решение по которому должно быть принято не позднее сентября. Бывшие министры юстиции Мария Коликова и Вильям Карас спорят о готовности реформы уголовного судопроизводства. Вильям Карас из КДХ утверждает, что проект не был доработан и отсутствовал достаточный консенсус экспертов. Мария Коликова из САС возражает, заявляя, что проект прошел надлежащую подготовку и обсуждение. В конечном итоге реформа не была реализована после смены правительства. По состоянию на конец июня в словацких школах было зарегистрировано 9882 беженца из Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования. Ведомство отмечает, что многие украинские дети уже получили временный или постоянный вид на жительство, поэтому они не включены в эту статистику, хотя и продолжают посещать школу. Если школа не принимает ребенка из-за нехватки мест, региональное управление образования обеспечит его зачисление в другую школу. Из-за низкого уровня Дуная суда с большой осадкой не могут проходить по некоторым участкам, поэтому они ожидают в портах и на якорных стоянках. В целях экономии воды также были скорректированы правила судоходства через плотину Габчикова. Эти меры будут действовать до улучшения гидрологической ситуации. В Терхове начался 64-й ежегодный фольклорный фестиваль «Дни Янушика». В рамках международного фольклорного фестиваля на 10 сценах и в 32 программных блоках выступят около 1650 исполнителей из Словакии, Чехии, Греции, Кении и Польши. Как сообщил главный драматург фестиваля «Дни Янушика» Петер Чабадай, ключевым словом фестиваля, который продлится до 2 августа в этом году, является термин «память» с подзаголовком «ценность традиции». Игроки «Братиславского Слована» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов после домашней ничьей 1-1 с «Иберией Тбилиси». Они выиграли по сумме двух матчей со счетом 3-1. Также они обеспечили себе минимальное участие в групповом этапе Лиги конференций. Их следующим соперником станет чемпион Швеции Мьёльби.
0: Тема дня.
2: медицинском саду Братиславы вновь заработал лебединый фонтан. Одна из главных достопримечательностей исторического парка подверглась реставрации художественных элементов и масштабной модернизации технической инфраструктуры. Об этом сообщила администрация городской части Старое Место, добавив, что реконструкция сохранила первоначальный облик фонтана и одновременно создала условия для его надежной работы в последующие годы. Лебединый фонтан наряду с двумя питьевыми фонтанчиками создан в мастерской академического скульптора Павла Микшика. В этом году исполняется 40 лет с момента их установки в медицинском саду. Их реставрация является частью долгосрочной программы возрождения сада, цель которой – сохранить историческую ценность парка и одновременно повысить его устойчивость к последствиям изменения климата, заявили в местных органах власти. Ревитализация медицинского сада и реставрация лебединого фонтана осуществляются в рамках двух отдельных проектов, поддерживаемых программой «Словакия» в рамках конкурса на поддержку развития элементов зеленой и водной инфраструктуры в городах и других населенных пунктах. Проект также включает в себя дендрологическую обработку деревьев, посадку 30 местных видов деревьев, реставрацию питьевых фонтанчиков, реставрацию бронзовых лебедей и структурные изменения в машинном отделении фонтана. В рамках взаимосвязанного проекта была проведена реставрация и модернизация водной инфраструктуры лебединого фонтана, включая замену труб, технологий, форсунок, а также восстановление дна фонтана с использованием нового гранитного покрытия. Руководство городской части Старое Место объявило о продолжении реставрации сада. Со второй половины августа начнутся работы по восстановлению исторической зелени, включая обновление газонов и клумб, посадку живых изгородей и строительство новой ирригационной системы, подключенной к двум колодцам. Общие расходы по первому проекту, по оценке городской части, составили 339 тысяч евро, из которых невозвратный финансовый взнос превысил 288 тысяч евро. Старое Место внесло в финансирование проекта 51 тысячу евро. Общие расходы по второму проекту составляют почти 734 тысячи евро. При этом сумма невозвратного финансового взноса превышает 623 тысячи евро.
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона в студии «Радио Словакия Интернешнл», автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующий сюжет. Сегодня мы продолжим рассказ о словацких ученых современности. Мы познакомим вас с профессором Сденеком Махалой, который занимается исследованиями свойств холодной плазмы. В Институте геотехники Словацкой академии наук разработали и запатентовали технологию очистки токсичных вод. Подробностями с нами поделилась научный сотрудник института Зузана Бартова. Такой будет наша дальнейшая программа, друзья. Надеемся, что ближайшие минуты вы проведете в компании с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
3: Сегодня, друзья, мы продолжим знакомство с современной словацкой наукой и ее достижениями. Профессор, доктор наук Сденко Махала с факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе является ведущим словацким ученым, занимающимся исследованиями холодной атмосферной плазмы и ее применением. Он согласился ответить на наши вопросы. Во-первых, что такое вообще плазма, с которой он работает, и чем она может нам помочь?
4: Плазма, которой я занимаюсь в исследовании, четвертое скупенство.
2: Плазма, которую я изучаю, это четвертое состояние вещества, создаваемое электрическими разрядами. Это ионизированный газ, обладающий определенными свойствами. Мы здесь говорим не о плазме крови. Мы используем тот факт, что образуется множество реактивных частиц, в основном окисляющих, которые затем можно использовать, например, для разложения загрязняющих веществ в воде или воздухе, или для уничтожения микроорганизмов. Таким образом, это очень реактивная среда, которую мы используем в различных приложениях.
3: В ваших исследованиях электрический разряд может разрушать бактерии, пестициды, остатки лекарственных препаратов в воде. Означает ли это, что однажды мы сможем очищать сточные воды без использования агрессивных химикатов?
4: О тото са праве снажиме. Это такое решение, би сам поведал, зеленое.
2: Именно этого мы и пытаемся добиться. Это решение, я бы сказал, экологичное в том смысле, что мы не используем никаких химикатов. Частицы, которые создает плазма, являются очень сильными окислителями, но они недолговечны. Они разлагаются и не остаются, скажем так, в воде. Это решение позволяет удалять остатки лекарств, пестицидов из воды, микроорганизмов или загрязняющих веществ из воздуха без каких-либо химических остатков.
3: Большое внимание привлекает к себе и плазменно-активированная вода, способная стимулировать рост растений. Может ли это стать экологичной альтернативой классическим удобрениям?
4: Так, можем, так трошку бы сам то так развинул. Мы эту плазму вытвариваем в плинах.
2: Могу немного подробнее рассказать об этом. Мы создаем плазму в газах, в основном в воздухе. Воздух содержит кислород и азот, и из кислорода образуются реактивные частицы, обладающие окислительными свойствами. Кроме того, мы можем включать азот из атмосферы в различные формы, например, в воду, которую затем могут использовать растения. Таким образом, мы можем создавать электрические разряды, которые преимущественно производят окисляющие частицы, когда нам нужно уничтожить микроорганизмы или разрушить сложные молекулы пестицидов или фармацевтических препаратов. Или же мы можем проводить процесс немного по-другому, так чтобы он в основном включал азот, и потом, когда этот азот включен в воду в виде нитратов, растения могут использовать его для своего роста.
4: Это такой, как бы, environmentally friendly процесс.
2: Это своего рода экологически чистый процесс, в котором мы используем возобновляемую энергию и добавляем в воду азот, который могут использовать растения, или проводим очистку воды. Мы даже пытаемся интегрировать этот процесс, при котором сначала плазмой очищаем загрязненную воду с помощью процессов окисления, а затем одновременно активируем ее. Таким образом, из изначально загрязненной воды создается плазменно активированная вода, которую мы используем в качестве удобрения для растений.
3: Господин профессор, ваша работа объединяет физику, химию, биологию, медицину. Как вы считаете, в какой области плазма может оказать наибольшее практическое влияние на повседневную жизнь людей в ближайшие годы?
4: Одна это то выжитие в полногосподарстве, выжитие плазмовой электрической цесты.
2: Итак, первое применение в сельском хозяйстве – использование плазменного электрического тока для внесения азота вместо химического процесса производства азотных удобрений. Второе – в охране окружающей среды, особенно для очистки воды. Третье – очистка воздуха, особенно в помещениях, когда мы одновременно очищаем и обеззараживаем воздух. Предлагаемое нами плазменное решение очень эффективно против различных типов загрязняющих веществ, будь то бактерии, вирусы, грибки, а также химические вещества, загрязняющие воздух. Это решение применимо для будущих космических миссий, рециркуляции воздуха, деконтаминации воздуха на будущих станциях, будь то на Луне или на Марсе. Поэтому мы также запускаем эту технологию в связи с космическими исследованиями.
4: Ну а третье – это медицинское выжитие. Одно – это гоение ран, главное у диабетиков.
2: Третье применение – медицинское. Заживление ран, особенно у диабетиков и пожилых людей, для которых антибиотики или некоторые стандартные методы лечения уже неэффективны. Другое применение в медицине – лечение рака, поскольку, как оказалось, плазменное воздействие может избирательно уничтожать плоские клетки в опухолях. А в некоторых протестированных нами моделях опухолей оно лишь в небольшой степени воздействует на нормальные клетки. Таким образом, это избирательный метод уничтожения опухолевых клеток. В этой области еще требуется много исследований и клинических испытаний, но коллеги, работающие в этом направлении по всему миру, уже добились очень хороших результатов.
3: О своих исследованиях холодной плазмы рассказал профессор факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе доктор наук Зденко Махала.

0: Дорогие слушатели, в эфире программа «Словакия сегодня» у микрофона Алена Ганева. Далее мы предлагаем вашему вниманию научно-экологический сюжет.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: С апреля 2006 года существует общенациональный проект «Системное выявление экологической нагрузки в Словацкой республике», благодаря которому было выявлено 1800 объектов, загрязненных различными химическими веществами в результате длительной деятельности человека, из которых около 1200 представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Само собой, недостаточно их выявить, необходимо устранить, но это не такое уж простое дело, говорит научный сотрудник Института геотехники Словацкой академии наук Зузана Бартова.
2: На уставе геотехники Словенской.
3: Мы занимаемся разработкой технологий по устранению последствий исторической, промышленной и коммерческой деятельности, включающей в себя экологическую нагрузку. Она возникла, скажем, от бывших заводов, а также от нашей исторической горнодобывающей деятельности. И таких объектов в Словакии много.
0: Зузана Бартова и ее коллеги используют запатентованную технологию очистки подобных загрязнений окружающей среды. Мы попросили ее объяснить популярно нашим слушателям, в чем заключается эта технология.
3: Это электрохимическая оксидация и использование электрического тока для удаления загрязнений органического происхождения. Таким образом, это специально разработанная технология для удаления токсичных вод, находящихся на территории свалки в районе Братиславы в Ракуне и вытекающих из расположенного там полигона опасных отходов. Там захоронено большое количество органических веществ, оставшихся от бывших промышленных предприятий, на которых в основном производились различные виды пестицидов. В прошлом даже взрывчатые вещества, а также химикаты для резиновой промышленности. В настоящее время эти отходы представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека.
0: Итак, ученые из Института геотехники предложили технологию, которую также запатентовали для решения этой конкретной большой проблемы в Братиславе. Почему срочно необходимо решать эту проблему и почему именно с помощью этой технологии, продолжит Зузана Бартова.
3: Эти воды, вытекающие из полигона токсичных отходов во Вракуне, попадают в грунтовые воды, которые, в свою очередь, через подземные потоки постепенно попадают в воды Житного острова, который, безусловно, является крупнейшим источником питьевой воды в Словакии. Благодаря нашей технологии мы можем очищать эти токсичные воды до того, как они попадут в грунтовые воды, и просто разлагать содержащиеся в них органические загрязнения с помощью электрического тока.
0: Новая технология не только работает в лабораторных условиях, она уже была опробована на месте в полурабочем режиме. Чего на самом деле не хватает для того, чтобы она была внедрена для нормальной эксплуатации, чтобы непрерывно очищать токсичную воду?
3: Эта технология работает в том случае, если все загрязнение ограничено. В нашем случае мы можем представить это как инкапсуляцию всего полигона, то есть создание подземной герметизирующей стены, которая будет гарантировать, что вода перестанет поступать на этот полигон. И в то же время та вода, которая там находится и которая каким-то образом туда попадет, будет вытекать только через наши очистные сооружения. И таким образом вся вода, которая попадет обратно в окружающую среду, уже будет соответствовать нормам для поверхностных стоков.
0: Запатентованная словацкими учеными технология была разработана для решения конкретной проблемы в Братиславе. Но ведь ее можно использовать и в других местах для решения других проблем загрязнения аналогичного типа.
3: Конечно, эта электрохимическая оксидация является очень эффективным методом в целом для разложения органических веществ. Можно сказать, что к таким веществам относятся, например, различные лекарства, такие как антибиотики или же контрацептивы. Это действительно большая проблема с содержанием этих веществ в сточных водах. Такой реактор или такой процесс очистки был бы очень подходящим, например, для применения непосредственно на очистных сооружениях, которые имеют дело с водой из больниц. то есть его было бы лучше всего установить непосредственно рядом с источником загрязнения, где концентрация препаратов очень высока, и эффективность метода была бы самой высокой.
0: Кроме очистки сточных вод, поступающих из больниц, метод электрохимической оксидации может быть эффективен при очистке шахтных вод.
3: Шахтные воды – это другой тип загрязнения, с которым мы сталкиваемся как общество. По сути, такая электрохимическая деградация здесь невозможна, поскольку это неорганическое загрязнение. Это загрязнение металлами, и в этом случае мы хотели бы изъять эти металлы из воды, многие из которых, кстати, имеют действительно высокую ценность. Их можно было бы использовать для дальнейшей переработки. Для решения этой проблемы мы предлагаем технологию, которая немного отличается от решения органического загрязнения. По сути, это будет модульная установка очистки для таких сточных шахтных вод, где отдельные металлы можно было бы выборочно получать на отдельных этапах.
0: Речь идет о действительно редких металлах и, соответственно, дорогих.
3: Эти металлы часто имеют высокую ценность, поскольку входят в список так называемого критического и стратегического сырья и имеют большое значение как для отдельных стран, так и для Европейского Союза в целом. Они используются в основном в технологиях, и их запасы в мире ограничены. Если их где-то и находят, то зачастую в странах, где, можно сказать, цепочки поставок не самые надежные. Поэтому Европейский Союз, безусловно, заинтересован в нашей независимости и самодостаточности в этой области. А использование отходов горнодобывающей промышленности – один из способов достижения этого.
0: Как мы знаем и говорили об этом в своих передачах, очень серьезным является экологическое состояние реки Слана. В результате добычи полезных ископаемых на руднике Нижнеслана она загрязнена опасными металлами, такими как мышьяк, железо и марганец. Положение в регионе оценивается как экологическая катастрофа. Воды реки стали желтыми, погибла вся рыба и прочая живность. Стоит ли рассчитывать на помощь вышеупомянутой технологии в этом конкретном случае?
3: Это, безусловно, возможно. И именно на водах реки Слана, который уже третий год загрязняется минерализованными водами бывшего горнодобывающего предприятия. Мы разрабатываем технологию для этой воды, из которой мы могли бы получить такое важнейшее сырье, как марганец, кобальт, никель или магний.
0: И последний вопрос. Это уникальная словацкая технология или же наши ученые освоили существующую технологию?
3: Это известные технологии, которые мы адаптируем к тем водам, с которыми работаем в настоящее время. В нашем отделе минеральной биотехнологии мы разрабатываем технологии, которые, как следует из названия, являются биотехнологиями, и поэтому мы часто используем метаболизм микроорганизмов и бактерий. Возможно, именно это делает нашу технологию уникальной. Мы стараемся использовать как можно меньше химикатов и сочетаем уже известные технологии с нашими собственными исследованиями, чтобы разработать решение, которое будет соответствовать данной конкретной экологической нагрузке.
0: Теперь остается пожелать, чтобы усилия ученых были поддержаны всеми, от кого может зависеть внедрение технологии в жизнь. От государственных органов до руководства промышленных предприятий того же рудника Нижнеслана.

0: Программа подошла к концу. С вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Словакией и Китаем. Он видит потенциал прежде всего в современных технологиях, автомобильной промышленности и новых китайских инвестициях в Словакию. В ходе переговоров также обсуждались отношения между ЕС и Китаем, при этом обе стороны поддержали диалог и отвергли торговые войны. В среду 29 июля в Братиславе состоялась многочасовая рабочая встреча президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заеда Аль-Нахаяна и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. Они договорились о конкретном сотрудничестве в рамках инфраструктурного проекта на реке Дунай в столице, а также о продолжении проектов, начатых в сфере оборонной промышленности. Мы также обсудили проект государственно-частного партнерства в словацком сельском хозяйстве, связанный с ирригацией, и возможность привлечения инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов в словацкую курортную индустрию под государственным контролем, сообщил Фицо. Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия оценит, достигла ли Словакия контрольного пункта плана обновления, касающегося реформы национальных парков. Экологические организации Словакии указывают на то, что правительство до сих пор не отменило проблемные пункты в трех резолюциях, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа считает, что утвержденное зонирование угрожает реформе национальных парков и финансированию в рамках плана обновления, в то время как министр Томаш Тараба отвергает его заявление и настаивает на том, что управление лесами должно быть передано национальным паркам. Видение прогрессивной Словакии о создании единого избирательного блока пока не реализовано, поскольку большинство оппозиционных партий, включая САС, КДХ и Венгерский альянс, хотят баллотироваться независимо. В то же время беспартийный депутат Яна Бита Цыганикова и бывший председатель САС Рихард Сулик ведут переговоры о возможном избирательном сотрудничестве с движением Бориса Колора «Мы – семья», решение по которому должно быть принято не позднее сентября. Бывшие министры юстиции Мария Коликова и Вильям Карас спорят о готовности реформы уголовного судопроизводства. Вильям Карас из КДХ утверждает, что проект не был доработан и отсутствовал достаточный консенсус экспертов. Мария Коликова из САС возражает, заявляя, что проект прошел надлежащую подготовку и обсуждение. В конечном итоге реформа не была реализована после смены правительства. По состоянию на конец июня в словацких школах было зарегистрировано 9882 беженца из Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования. Ведомство отмечает, что многие украинские дети уже получили временный или постоянный вид на жительство, поэтому они не включены в эту статистику, хотя и продолжают посещать школу. Если школа не принимает ребенка из-за нехватки мест, региональное управление образования обеспечит его зачисление в другую школу. Из-за низкого уровня Дуная суда с большой осадкой не могут проходить по некоторым участкам, поэтому они ожидают в портах и на якорных стоянках. В целях экономии воды также были скорректированы правила судоходства через плотину Габчикова. Эти меры будут действовать до улучшения гидрологической ситуации. В Терхове начался 64-й ежегодный фольклорный фестиваль «Дни Янушика». В рамках международного фольклорного фестиваля на 10 сценах и в 32 программных блоках выступят около 1650 исполнителей из Словакии, Чехии, Греции, Кении и Польши. Как сообщил главный драматург фестиваля «Дни Янушика» Петер Чабадай, ключевым словом фестиваля, который продлится до 2 августа в этом году, является термин «память» с подзаголовком «ценность традиции». Игроки братиславского «Слована» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов после домашней ничьей 1-1 с «Иберией Тбилиси». Они выиграли по сумме двух матчей со счетом 3-1. Также они обеспечили себе минимальное участие в групповом этапе Лиги конференций. Их следующим соперником

0: А не чемпион Швеции Мьёльби.
1: Тема дня.
2: В медицинском саду Братиславы вновь заработал лебединый фонтан. Одна из главных достопримечательностей исторического парка подверглась реставрации художественных элементов и масштабной модернизации технической инфраструктуры. Об этом сообщила администрация городской части Старое Место, добавив, что реконструкция сохранила первоначальный облик фонтана и одновременно создала условия для его надежной работы в последующие годы. Лебединый фонтан наряду с двумя питьевыми фонтанчиками создан в мастерской академического скульптора Павла Микшика. В этом году исполняется 40 лет с момента их установки в медицинском саду. Их реставрация является частью долгосрочной программы возрождения сада, цель которой – сохранить историческую ценность парка и одновременно повысить его устойчивость к последствиям изменения климата, заявили в местных органах власти. Ревитализация медицинского сада и реставрация лебединого фонтана осуществляются в рамках двух отдельных проектов, поддерживаемых программой «Словакия» в рамках конкурса на поддержку развития элементов зеленой и водной инфраструктуры в городах и других населенных пунктах. Проект также включает в себя дендрологическую обработку деревьев, посадку 30 местных видов деревьев, реставрацию питьевых фонтанчиков, реставрацию бронзовых лебедей и структурные изменения в машинном отделении фонтана. В рамках взаимосвязанного проекта была проведена реставрация и модернизация водной инфраструктуры лебединого фонтана, включая замену труб, технологий, форсунок, а также восстановление дна фонтана с использованием нового гранитного покрытия. Руководство городской части Старое Место объявило о продолжении реставрации сада. Со второй половины августа начнутся работы по восстановлению исторической зелени, включая обновление газонов и клумб, посадку живых изгородей и строительство новой ирригационной системы, подключенной к двум колодцам. Общие расходы по первому проекту, по оценке городской части, составили 339 тысяч евро, из которых невозвратный финансовый взнос превысил 288 тысяч евро. Старое Место внесло в финансирование проекта 51 тысячу евро. Общие расходы по второму проекту составляют почти 734 тысячи евро. При этом сумма невозвратного финансового взноса превышает 623 тысячи евро.
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона в студии «Радио Словакия Интернешнл» автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующий сюжет. Сегодня мы продолжим рассказ о словацких ученых современности. Мы познакомим вас с профессором Сденеком Махалой, который занимается исследованиями свойств холодной плазмы. В Институте геотехники Словацкой академии наук разработали и запатентовали технологию очистки токсичных вод. Подробностями с нами поделилась научный сотрудник института Зузана Бартова. Такой будет наша дальнейшая программа, друзья. Надеемся, что ближайшие минуты вы проведете в компании с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
3: Сегодня, друзья, мы продолжим знакомство с современной словацкой наукой и ее достижениями. Профессор, доктор наук Сденко Махала с факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе является ведущим словацким ученым, занимающимся исследованиями холодной атмосферной плазмы и ее применением. Он согласился ответить на наши вопросы. Во-первых, что такое вообще плазма, с которой он работает, и чем она может нам помочь?
4: Плазма, которой я занимаюсь в исследовании, четвертое скупенство.
2: Плазма, которую я изучаю, это четвертое состояние вещества, создаваемое электрическими разрядами. Это ионизированный газ, обладающий определенными свойствами. Мы здесь говорим не о плазме крови. Мы используем тот факт, что образуется множество реактивных частиц, в основном окисляющих, которые затем можно использовать, например, для разложения загрязняющих веществ в воде или воздухе, или для уничтожения микроорганизмов. Таким образом, это очень реактивная среда, которую мы используем в различных приложениях.
3: В ваших исследованиях электрический разряд может разрушать бактерии, пестициды, остатки лекарственных препаратов в воде. Означает ли это, что однажды мы сможем очищать сточные воды без использования агрессивных химикатов?
4: О то-то са праве снажиме. Это такое решение, би сам поведал, зеленое.
2: Именно этого мы и пытаемся добиться. Это решение, я бы сказал, экологичное в том смысле, что мы не используем никаких химикатов. Частицы, которые создает плазма, являются очень сильными окислителями, но они недолговечны. Они разлагаются и не остаются, скажем так, в воде. Это решение позволяет удалять остатки лекарств, пестицидов из воды, микроорганизмов или загрязняющих веществ из воздуха без каких-либо химических остатков.
3: Большое внимание привлекает к себе и плазменно-активированная вода, способная стимулировать рост растений. Может ли это стать экологичной альтернативой классическим удобрениям?
4: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch.
2: Могу немного подробнее рассказать об этом. Мы создаем плазму в газах, в основном в воздухе. Воздух содержит кислород и азот, и из кислорода образуются реактивные частицы, обладающие окислительными свойствами. Кроме того, мы можем включать азот из атмосферы в различные формы, например, в воду, которую затем могут использовать растения. Таким образом, мы можем создавать электрические разряды, которые преимущественно производят окисляющие частицы, когда нам нужно уничтожить микроорганизмы или разрушить сложные молекулы пестицидов или фармацевтических препаратов. Или же мы можем проводить процесс немного по-другому, так чтобы он в основном включал азот, и потом, когда этот азот включен в воду в виде нитратов, растения могут использовать его для своего роста.
4: Это такой, якобы, environmentally friendly процесс.
2: Это своего рода экологически чистый процесс, в котором мы используем возобновляемую энергию и добавляем в воду азот, который могут использовать растения, или проводим очистку воды. Мы даже пытаемся интегрировать этот процесс, при котором сначала плазмой очищаем загрязненную воду с помощью процессов окисления, а затем одновременно активируем ее. Таким образом, из изначально загрязненной воды создается плазменно активированная вода, которую мы используем в качестве удобрения для растений.
3: Господин профессор, ваша работа объединяет физику, химию, биологию, медицину. Как вы считаете, в какой области плазма может оказать наибольшее практическое влияние на повседневную жизнь людей в ближайшие годы?
4: Одна это то выжитие в полногосподарстве, выжитие плазмовой электрической цесты.
2: Итак, первое применение в сельском хозяйстве – использование плазменного электрического тока для внесения азота вместо химического процесса производства азотных удобрений. Второе – в охране окружающей среды, особенно для очистки воды. Третье – очистка воздуха, особенно в помещениях, когда мы одновременно очищаем и обеззараживаем воздух. Предлагаемое нами плазменное решение очень эффективно против различных типов загрязняющих веществ, будь то бактерии, вирусы, грибки, а также химические вещества, загрязняющие воздух. Это решение применимо для будущих космических миссий, рециркуляции воздуха, деконтаминации воздуха на будущих станциях, будь то на Луне или на Марсе. Поэтому мы также запускаем эту технологию в связи с космическими исследованиями.
4: Ну а третье – это медицинское выжитие. Одно – это гоение ран, главное у диабетиков.
2: Третье применение – медицинское. Заживление ран, особенно у диабетиков и пожилых людей, для которых антибиотики или некоторые стандартные методы лечения уже неэффективны. Другое применение в медицине – лечение рака, поскольку, как оказалось, плазменное воздействие может избирательно уничтожать плоские клетки в опухолях, а в некоторых протестированных нами моделях опухолей оно лишь в небольшой степени воздействует на нормальные клетки. Таким образом, это избирательный метод уничтожения опухолевых клеток. В этой области еще требуется много исследований и клинических испытаний, но коллеги, работающие в этом направлении по всему миру, уже добились очень хороших результатов.
3: О своих исследованиях холодной плазмы рассказал профессор факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе доктор наук Зденко Махала.

0: Дорогие слушатели, в эфире программа «Словакия сегодня» у микрофона Алена Ганева. Далее мы предлагаем вашему вниманию научно-экологический сюжет.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: С апреля 2006 года существует общенациональный проект «Системное выявление экологической нагрузки в Словацкой республике», благодаря которому было выявлено 1800 объектов, загрязненных различными химическими веществами в результате длительной деятельности человека, из которых около 1200 представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Само собой, недостаточно их выявить, необходимо устранить, но это не такое уж простое дело, говорит научный сотрудник Института геотехники Словацкой академии наук Зузана Бартова.
2: На уставе геотехники Словенской
3: мы занимаемся разработкой технологий по устранению последствий исторической, промышленной и коммерческой деятельности, включающей в себя экологическую нагрузку. Она возникла, скажем, от бывших заводов, а также от нашей исторической горнодобывающей деятельности. И таких объектов в Словакии много.
0: Зузана Бартова и ее коллеги используют запатентованную технологию очистки подобных загрязнений окружающей среды. Мы попросили ее объяснить популярно нашим слушателям, в чем заключается эта технология.
3: Это электрохимическая оксидация и использование электрического тока для удаления загрязнений органического происхождения. Таким образом, это специально разработанная технология для удаления токсичных вод, находящихся на территории свалки в районе Братиславы в Ракуне и вытекающих из расположенного там полигона опасных отходов. Там захоронено большое количество органических веществ, оставшихся от бывших промышленных предприятий, на которых в основном производились различные виды пестицидов. В прошлом даже взрывчатые вещества, а также химикаты для резиновой промышленности. В настоящее время эти отходы представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека.
0: Итак, ученые из Института геотехники предложили технологию, которую также запатентовали для решения этой конкретной большой проблемы в Братиславе. Почему срочно необходимо решать эту проблему и почему именно с помощью этой технологии, продолжит Зузана Бартова.
3: Эти воды, вытекающие из полигона токсичных отходов во Вракуне, попадают в грунтовые воды, которые, в свою очередь, через подземные потоки постепенно попадают в воды Житного острова, который, безусловно, является крупнейшим источником питьевой воды в Словакии. Благодаря нашей технологии мы можем очищать эти токсичные воды до того, как они попадут в грунтовые воды, и просто разлагать содержащиеся в них органические загрязнения с помощью электрического тока.
0: Новая технология не только работает в лабораторных условиях, она уже была опробована на месте в полурабочем режиме. Чего на самом деле не хватает для того, чтобы она была внедрена для нормальной эксплуатации, чтобы непрерывно очищать токсичную воду?
3: Эта технология работает в том случае, если все загрязнение ограничено. В нашем случае мы можем представить это как инкапсуляцию всего полигона, то есть создание подземной герметизирующей стены, которая будет гарантировать, что вода перестанет поступать на этот полигон. И в то же время та вода, которая там находится и которая каким-то образом туда попадет, будет вытекать только через наши очистные сооружения. И таким образом вся вода, которая попадет обратно в окружающую среду, уже будет соответствовать нормам для поверхностных стоков.
0: Запатентованная словацкими учеными технология была разработана для решения конкретной проблемы в Братиславе. Но ведь ее можно использовать и в других местах для решения других проблем загрязнения аналогичного типа.
3: Конечно, эта электрохимическая оксидация является очень эффективным методом в целом для разложения органических веществ. Можно сказать, что к таким веществам относятся, например, различные лекарства, такие как антибиотики или же контрацептивы. Это действительно большая проблема с содержанием этих веществ в сточных водах. Такой реактор или такой процесс очистки был бы очень подходящим, например, для применения непосредственно на очистных сооружениях, которые имеют дело с водой из больниц. то есть его было бы лучше всего установить непосредственно рядом с источником загрязнения, где концентрация препаратов очень высока, и эффективность метода была бы самой высокой.
0: Кроме очистки сточных вод, поступающих из больниц, метод электрохимической оксидации может быть эффективен при очистке шахтных вод.
3: Шахтные воды – это другой тип загрязнения, с которым мы сталкиваемся как общество. По сути, такая электрохимическая деградация здесь невозможна, поскольку это неорганическое загрязнение. Это загрязнение металлами, и в этом случае мы хотели бы изъять эти металлы из воды, многие из которых, кстати, имеют действительно высокую ценность. Их можно было бы использовать для дальнейшей переработки. Для решения этой проблемы мы предлагаем технологию, которая немного отличается от решения органического загрязнения. По сути, это будет модульная установка очистки для таких сточных шахтных вод, где отдельные металлы можно было бы выборочно получать на отдельных этапах.
0: Речь идет о действительно редких металлах и, соответственно, дорогих.
3: Эти металлы часто имеют высокую ценность, поскольку входят в список так называемого критического и стратегического сырья и имеют большое значение как для отдельных стран, так и для Европейского Союза в целом. Они используются в основном в технологиях, и их запасы в мире ограничены. Если их где-то и находят, то зачастую в странах, где, можно сказать, цепочки поставок не самые надежные. Поэтому Европейский Союз, безусловно, заинтересован в нашей независимости и самодостаточности в этой области. А использование отходов горнодобывающей промышленности – один из способов достижения этого.
0: Как мы знаем и говорили об этом в своих передачах, очень серьезным является экологическое состояние реки Слана. В результате добычи полезных ископаемых на руднике Нижнеслана она загрязнена опасными металлами, такими как мышьяк, железо и марганец. Положение в регионе оценивается как экологическая катастрофа. Воды реки стали желтыми, погибла вся рыба и прочая живность. Стоит ли рассчитывать на помощь вышеупомянутой технологии в этом конкретном случае?
3: Это, безусловно, возможно. И именно на водах реки Слана, который уже третий год загрязняется минерализованными водами бывшего горнодобывающего предприятия. Мы разрабатываем технологию для этой воды, из которой мы могли бы получить такое важнейшее сырье, как марганец, кобальт, никель или магний.
0: И последний вопрос. Это уникальная словацкая технология или же наши ученые освоили существующую технологию?
3: Это известные технологии, которые мы адаптируем к тем водам, с которыми работаем в настоящее время. В нашем отделе минеральной биотехнологии мы разрабатываем технологии, которые, как следует из названия, являются биотехнологиями, и поэтому мы часто используем метаболизм микроорганизмов и бактерий. Возможно, именно это делает нашу технологию уникальной. Мы стараемся использовать как можно меньше химикатов и сочетаем уже известные технологии с нашими собственными исследованиями, чтобы разработать решение, которое будет соответствовать данной конкретной экологической нагрузке.
0: Теперь остается пожелать, чтобы усилия ученых были поддержаны всеми, от кого может зависеть внедрение технологии в жизнь. От государственных органов до руководства промышленных предприятий того же рудника Нижнеслана.

0: Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. С вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.